А украйбер без пенди гараешь людей, не умею на кума. Не умею на кума. Можешь бахтом, а галя сейчас не ушла, а он сейчас азади ухачу шейку.

А в своем бесцвете гадаешь, летаешь, не умлей на кума. Не умлей на кума. Можешь бахтом, а когда стоишь на кума, а он на азаде ухачишь, что